0: 彭总，苏联驻朝鲜大使非急着要见你，我让他等着了。
1: 嗯，走，带我们去。
0: 是。
2: командующий Пен, много вас наслышан.
0: 这位就是苏联驻朝鲜大使拉佐瓦耶夫先生。
1: 大使先生，你好。嗯，请坐。
0: 请。
1: 大使先生，你到我们这个地方来有什么事吗？
2: Военная ситуация ухудшилась, поэтому я перейду сразу к делу. Почему вы на протяжении двух суток ваши войска не атакуют? И почему не улучшают позиции?
0: 他问，为什么不继续扩大战果？
1: 大使，我军的战略意图不需要我向你汇报啊。
3: Наших войск не нуждается вам объяснить。
2: А вы знаете, что я являюсь полномочным представителем товарища Сталина по северокорейскому вопросу?
0: 朝鲜问题上的全权代表。
1: 尊敬的大使先生，我军前线的部队已经是弹尽粮绝了，没有那个能力再扩大战果了。
2: товарищ командующий，
0: 司令员同志。
2: Любые трудности можно преодолеть.
0: 所有的困难都是可以克服的。
2: Не догонять врага, не улучшать свои позиции,
0: 不扩大战果。
2: Я такой военной тактики
0: никогда не видел. 从来没见过这样的打仗方式。
1: 克服困难，克服困难，可不像你嘴上说的这么容易吧？
2: 300 000 воинов。
0: 30万破竹的胜利之
2: 势，
0: 没有遭遇到敌人任何像样的抵抗，居然要主动撤退，这是
2: 害怕美帝
0: 贪生怕死的
2: 畏战者。哎，
0: 你，
1: 他说什么？
0: 他说，志愿军应该感到羞耻。
1: 中国人民志愿军一路血战，把美帝打到了三七线。你到过战场吗？你有什么权利，有什么资格说我的部队太